0: Павла, Шаварский, 22, Байкин, Шаварский.
1: Engine 2, medevac is on scene, reports on lift 2.
2: 2, copy.